0: стал почти седым на самом деле.
1: Да ладно, старина, не слушай ни хрена о том, что времена свистят над ухом.
0: Да я и сам бы рад, да только знаешь,

музыка забыта. Наливай. Здорово, старина. Ну как живет страна?

0: твое возьмем, да и споем о том, что мы еще не пали духом.
1: Да я и сам бы рад, но ты же знаешь, брат, я наделен не голосом, а словом.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

зальет. И за душу берет. Иду туда, где воля.

зря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю.

путь одной. Я без отца, без мужа, ты осталась. И все, что ты могла, и свою душу, и любовь, все для меня

день все это дня. В туманной дымке, как виденье тает, как солнце то, что светит, больше нет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

возвратиться домой. Сиротеет причал и надежно задраенный

0: шансон. Темная ночка на радио шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

зачем плясать под их волынга, если есть дудук?

слушаете радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяник. По дороге вечности печали со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Я родился в семье профессора из той, и мог окончить полный курс любых наук. Но на беду стоял наш дом против остой, и ресторан меня вцепился, как паук. Я начал пьянствовать с друзьями и подружками, не зная, удержу, что лошади без удил. С утра в буфете я стучал пивными кружками, а ночью в липком коктейль Холле проводил. С блатною жизнью я с юных колец позадался, и в этой жизни очень многих превзошел. Сидел по тюрьмам я, по предварилкам шлялся, но словом я себе профессию нашел. Падала превратности профессия бандита, его случайности все время стерегу. Чуть зазевался, и твоя картишка бита, чужие козыри мелькают там и тут. А ты одна со мной тогда встречалась искренне, мечту лелеяла вступить в законный брак. Но я не мог такой простой поверить истине, и все шутил, и звал тебя в другой канал. Всего дороже мне одно воспоминание, едва подумаю, как за душу берет. Как я собрал одну надежную компанию и на сберкассу совершил дневной налет. Да что поделаешь, ведь там сигнализация, и нас застукали на следующий же день. И вот цветет над нами белая акация и осыпается душистая сирень. Да жаль ограда, часовые, пайка скудная, по вечерам гитары тихий перезвон. От зари и до зари работа трудная, идет строительство канала «Волга-Дон». Меня там вовсе дисциплинка доконала, ну а работать я из детства не любил. Момент представился, и я сбежал с канала, а по дороге двух охранничков

Не уходи по времени. За спиной маячит осень, грешница прощения просит. Так постой, не уходи.

мне прощения нет. Ах, как жаль, а это значит, мое сердце тихо плачет. Неужели мне прощения нет?

сказать. Сколько лет тебя я знаю, нахожу и вновь теряю. Ах, как трудно тебе, грешница.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество игроков участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин, кам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

потухи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

шансон. Песни, которые есть только у нас.

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз.

ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома, ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома.

и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя,

преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

дождь, в окна лезет проклятая тень и ложится на плечи ложь в этот хмурый осенний день. И ложится на плечи ложь, одна лишь ложь.

еще не верю. Нет. Молчим, и никто не знает, что и как сказать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020. 26-го года.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

вечном грею стебле. Спотыкались тени на стене и крались до прихожей. И шептались крик, и молчали вслух, и сплетались вновь. И была потерянная ночь, не одно и то же. Для соседей шум, для меня ночлег, для нее любовь.

ни разу. Это сказки из детских времен. Не бывает любви по заказу. Я в тебя оказался влюблен. Что-то я из чужого альбома.

я так давно тебя искал, а ты пришла ко мне из сна. Моя принцесса, ты мой идеал, и на душе теперь поет весна. Я очарован нежностью и лаской, я околдован блеском синих глаз. Поверил, что бывает в жизни сказка, все потому, что ты со мной сейчас. Имею в виду, я точно не уйду. Имею в виду, я точно не уеду. Все разделю, и счастье, и беду. Пройду с тобой пешком по всю планету. Имею в виду, я точно не уйду. Имею в виду, и точно не уеду. Все разделю, и счастье, и беду.

Я увижу даже и дышу. Влюбился я, как в первый раз. Не обижайся, я тебя прошу. Моя любовь совсем не на показ. Я очарован нежностью и лаской. Я околдован блеском синих глаз.

нету. Имей в виду, я точно не уйду. Имей в виду, я точно не уеду. Все разделю, и счастье, и беду пройду с

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
0: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

фарфоровая кожа, весенняя помада. Румянами летают по щечкам снегири. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Желанная до дрожи, придирчивые метры едва держались в шлейфе фиалковых духов. Она была похожа на маленького эльфа с коробкой.

подожди, любила и кофе с молоком, а ей было угодно читать в кровати книжки. Она дожди любила и кофе с молоком. В себе смиряя гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плывущих лицах мадемуазели той прекрасные черты. Она была из ГУМа, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Она служила в ГУМе, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
2: А в чем?
3: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
2: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
3: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
2: И что же делать?
3: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
2: Впервые слышу.
3: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
2: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
3: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
2: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
3: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
2: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

потухи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Очень хочется надеяться, что если мы сделаем музыку погромче, небеса нас таки услышат сегодня в выходной. Здравствуйте, здравствуйте. В студии шансона Андрей Петров. Воскресенье, ну его часть проводим вместе под хорошие песни. Достучаться до небес уже побывало в эфире, а теперь не разменять себя по мелочам.

Композиция «Я вернусь» на хорошем радио сменит ее песня Стаса Михайлова под названием «Летай». Ну, собственно, и полетел, открыл уже бархатный сезон на Черноморском побережье. Накануне я был на сцене в Геленджике, на пути еще Анапа и Сочи. Для него концерты на юге всегда особенные, говорит Стас Михайлов. Это родной дом, здесь начинался его творческий путь. И с особым чувством возвращается всегда на южную сцену.

«Разгуляй». Приходите 14 ноября в столичную лайф-арену для того, чтобы петь и танцевать вместе с нами, для того, чтобы зарядиться отличным настроением. Музыки будет огромное количество, и исполнителей будет очень и очень много. Ирина Круг, кстати, к нам присоединится. И сей момент, и 14 ноября. Возрастное ограничение 12+. Но так и знайте, что несколько часов замечательного подъема души вам гарантированы.

0: шансон, реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Лошадка моя сядь на рыся. Тороплюсь, мне поспеть бы до поры. Я у любимой на рассвете взял взаймы. Вернуть к закату обещал наверняка. Держись, лошадка, путь дорога далека. Надо слово мне сдержать, не упусти. Ведь любимая та спросит, не прости. Возвращаю я тебе, сердцем отдаю.

как вся моя жизнь. Еще чуть-чуть, родная, стану отдышать. Если будем к сроку, отблагодарю. Тебе нарядную уздечку подарю. Будем живы, расскажу тебе о ней. Что за любимая моя и кто я ей? А сейчас гони, пока закат не отгорел. Чтоб я сказал, родная, здравствуй, я поспел. Возвращаю я.

Уходит день, смотри, пылает горизонт. Садится солнце, сейчас в озера занырнет. Успели, милая лошадка, вот и все. Глаза любимые вижу в золоте озер.

0: Это родина.
1: Ну вот поэтому, видимо, Виталий Аксенов и выступает там, где его песни особенно нужны, в том числе в горячих точках перед военнослужащими, чтобы людей поддержать и дать возможность хотя бы на несколько часов от проблем отвлечься. И даже на эту осень музыкальную программу подготовил под знаковым названием «Прорвемся». Часть концертов в нынешнем сезоне будут у него благотворительными. «Взаймы» носит название эта композиция, а мы дальше движемся вместе с композиции «Сердце бьется в закрытую дверь». Чуть позже «Только позови» и «Дзинзара» на радио «Шансон».

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Радио «Шансон».
1: 8 часов в Москве. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году увеличится до 7860 рублей в день. Об этом сообщил председатель комитета по труду Ярослав Нилов. В нынешнем году максимальная выплата составляет 6827 рублей. Прибавка составит более 1000. Фактически размер больничного зависит от среднего заработка и продолжительности страхового стажа. При стаже 8 лет и более пособие составляет 100% среднего заработка, но не может превышать установленного максимального размера. Россиянам могут разрешить пересекать границу с Китаем на личном авто. Такое соглашение согласовывает с китайской стороной Минтранс, сообщил его глава Андрей Никитин. В случае принятия соглашения гражданам двух стран можно будет пересекать границу на легковушках вместимостью до 8 мест. Технических проблем для организации такого движения нет, пункты пропуска готовы. Минтранс и китайская сторона также обсуждают срок действия водительских удостоверений. Необходимо определить период, в течение которого наши водители смогут управлять авто в Китае, а китайские в России. Средний возраст российских безработных составил 36 лет. По информации Росстата, 28,5% безработных – молодежь до 25 лет. Каждый пятый безработный в возрасте 50 лет и старше. При этом больше трети не имеющих работы людей вообще не имеют опыта трудовой деятельности. Общий уровень безработицы в стране составляет 2,3%. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе. Где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 13 градусов. Давление 737 миллиметров. Днем ожидается до плюс 16 и небольшой дождь. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

голос песен грусть. А сойки-попрыгуни — это сны, готовые с ладони упорхнуть.

моя боль. Холодная, как изумруды глаз, прошедшая уже сама собой. И сладкая, как будто первый раз.

0: Очень хочется надеяться, что за спиной останется все то, из чего мы сделали выводы, действенные выводы. И поэтому жаль, этого уже не будет. А впереди только счастье. Вот как раз композиция «Счастье» вам и звучит на волне хорошего радио в студии «Шансон». Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Сколько в нас непознанных страстей, сколько в нас претензий и желаний. Хочется хороших новостей.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

«Последний полет» — название композиции на волне хорошего радио в исполнении Михаила Шафутинского. Громкая новость накануне стала известна, и в том числе Метру тоже, что 3 сентября присвоили Михаилу Шафутинскому звание народного артиста России. Мы удивлены, но и Михаил Шафутинский удивлен не меньше, но удивлен приятно. Мы поздравляем.

я вас с улицы взял и от вьюг укрывал, может быть, неумело. Только солнце пригрело, как вдруг ваше платье вдали прошумело. Только солнце пригрело, как вдруг

Вы ушли, я остался в тоске. Что ж вы, знать не вышла, мессия. Вы такая ж бродяжка, как все, как 100 тысяч других по России. Вольны, вольны,

любовь. Не обжигает, но греет любовь. Красивые песни, тем более хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Любимых артистов, их песни самого народного жанра можно слушать и дома, и на работе, и в дороге, в автомобиле, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет.

Он, как вся страна, мышей не ловит. У кота Матроскина мечта пастухом пойти к корове. Давай к плите, хорошая моя. Чего там есть у нас? Мозгами пораскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 48 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мой народ, перед ним из машин колонны, ну а в них занятой народ. А водители удивлялись,

0: спасет. Он все ждал, умирая жутко, что хозяин за ним придет.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
2: «Шансон». Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

«Дикое танго» на радио «Шансон Афина» тоже накануне начала бархатный сезон на Черноморском побережье, собирает лучики южного солнца и аплодисменты поклонников. Выступила уже в Ейске, еще выйдет на сцену в Темрюке, в Анапе, в Геленджике, пару раз в Лазаревском и Сочи. Ну и домой вернется только в конце следующей недели. Диалог у телевизора дальше на волне шансона зазвучит, а потом музыкальное пожелание. Доброго пути!

0: пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правду, Вань.
1: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня.

Иван. Ты зин на хрубость нарываешься, все зин обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, зин все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.

песни конкретные гонит водила КамАЗ. А настроение не очень-то, ведь не проснулся пока. Снова его на обочине в путь провожает плакат. Доброго пути, не унывай, водила. Доброго пути, проходит все, что было. Доброго пути, пусть в небе гаснут звезды. Доброго пути, гремит прицеп 2.

Знаки мелькают дорожные, каждый до поле знаком. Мысли немного тревожные, вновь без хозяина дом. Но

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон-парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон-парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: вкусом.
1: 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Пенсию по старости в России планируется назначать без необходимости подачи заявления. Об этом сообщил председатель Соцфонда России Сергей Чирков. Соответствующий законопроект уже подготовлен. По данным Минтруда, механизм предполагает использование сведений, которыми располагает социальный фонд, включая данные о стаже и пенсионных коэффициентах. Предполагается, что изменения могут вступить в силу с 1 января 2027 года. В общественной палате заявили, что студенты должны учиться думать без нейросетей. Им надо ставить задачи, которые можно решить только самим, без обращения к искусственному интеллекту. Речь идет не о запрете на использование ИИ в образовании, а об адаптации учебного процесса к новым реалиям. По мнению членов палаты, вместо тотальных банов педагоги должны разрабатывать такие задания, которые невозможно решить простым промптом. Целью при этом должно стать формирование личности, способной принимать решения самостоятельно. Заводы по разведению рыбы построят на Чукотке. Их продукция будет поставляться на продажу в другие регионы, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, сообщил чукотский губернатор Владислав Кузнецов. Он добавил, что для строительства рыборазводных заводов будут определены два места. Инвесторы уже подобраны. Цикл рыбного воспроизводства будет налаживаться в течение как минимум 4 лет. Пляжный отдых в бархатный сезон дешевле всего обойдется в Махачкале, Сочи и Сухуми. При этом самым бюджетным вариантом для отпуска у моря оказалась Махачкала, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Стоимость перелета в одну сторону на одного составит меньше 9 тысяч рублей, а за ночь в гостинице предстоит заплатить 6 100 рублей. Поездка в Сочи обойдется чуть дороже. Из зарубежных курортов эксперты рекомендуют грузинский Батуми. Бюджетные варианты также предоставляет Турция. А вот Баку, по мнению специалистов, уже нельзя отнести к недорогим туристическим городам. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15, давление 739 миллиметров, днем ожидается до 16 градусов. Виталий Байкалов, Радио Шансон.

Ну, если посмотреть на календарь, то куда-то вдали уже и август улетел сам по себе. 6 сентября. Вместе с нами и в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте, потому что 6 сентября это у нас воскресенье. Отдыхаем и слушаем хорошие песни. На волне шансона будет «Покаянная», будет «Ангел мой», будет «Буря» обязательно. И песню далеко послушаем, потому что музыки много. «Шансон один».

начала века. Москва, 103.0 FM.

нам идет весна и растопит между нами лед. Позвони, и станет не до сна.

0: попросил.
1: Это Сергей Куренков на Хорошем радио. Говорит, сделал интересное наблюдение. На его концерты стали приходить люди помоложе. Артист доволен. У него много песен, которые написал еще в последних классах школы. Вот сейчас они кажутся уже взрослыми. И мало кто скажет, что их написал именно молодой человек. «Ангел мой» звучал на радио «Шансон». Дальше буря.

0: Реклама.
1: Невероятное цирковое шоу «Балаган». Индийский слон, тигры и львы. Иностранные дрессировщики из Гватемалы и Италии. Экзотические птицы, таксы, акробаты и гимнасты. С 14 сентября в Самарском цирке. 0+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Песня «Сердце на костре» озвучала на волне хорошего радио. На смену ей смешит клееночка Алексея Петрухина. Рассказывает артист, подготовил на осень новую, не просто музыкальную, шоу-программу. Назвал ее «Твой берег». Будет и сцена-трансформер, и яркие декорации, и профессиональные танцоры. А еще этой осенью поклонникам Алексея Петрухина обещает несколько премьерных композиций и неожиданных дуэтов.

0: радио «Шансон». Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19.00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

обузом детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак

Валерий Курас на хорошем радио с историей о маминых подружках, но есть ощущение, что и с мамиными подружками, с их дочками везде хорошо, где мы все вместе. И такую замечательную встречу можно устроить очень скоро, 14 ноября на Лайф-арене. А что там произойдет? Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» 14 ноября. И будет много-много артистов, среди которых, кстати, и Григорий Лепс тоже будет, его песня «Старый черт» разыгрывается. А пока можно добавить, что для возраста 12+, и ограничения есть. И у всех поклонников шансона по-русски замечательная возможность стать частью большого музыкального праздника. А это именно приобрести билеты на танцпол.

Всегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо.

10 часов в российской столице. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Вячеслав Володин назвал нефтегазовый комплекс основой энергетической безопасности и стабильного развития экономики России. Такая оценка прозвучала во время его поздравления работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, сообщает РИА Новости. Председатель Госдумы также сообщил, что предприятия отрасли наращивают добычу нефти и газа, расширяют экспорт углеводородов и внедряют современные технологии, которые позволяют осваивать месторождения в самых сложных условиях. Школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов. Это относится к учебным материалам для детей, ремонту или закупке оборудования, рассказал представитель Роскачества Игорь Поздняков. Школа обязана предоставлять учащимся всю необходимую литературу бесплатно. Исключением являются только пособия для факультативных курсов, посещение которых добровольно. Каждый четвертый турист в Анталье – россиянин. На фоне общего сокращения турпотока спрос со стороны российского рынка практически сохранился, сообщает РИА Новости. По имеющимся данным, в этом году Анталью посетило уже более 2,5 миллионов человек, больше, чем годом ранее. Вторым туристическим рынком для турецкого города-курорта осталась Германия. На третьем и четвертом местах – Великобритания и Польша. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол и возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14 градусов, давление 738 миллиметров, максимальная температура днем плюс 16. Воскресный эфир «Хорошего радио» продолжается с Андреем Петровым и отличным настроением. Виталий Байкалов, служба информации «Радио Шансон».

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Красивая музыкальная история под названием «К единственному», но когда речь заходит о снежных полях, хочется, чтобы все-таки лето было и тут, и там, и чтобы безудержи веселье, поэтому немножечко ускоряемся. На волне хорошего радио звучит «Шансонетка» в студии «Радио Шансон». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Отдыхаем в воскресенье вместе.
2: Вечер по стеклу размазан, на десерт дают стриптиз. Раздевается не сразу, снизу вверх и сверху вниз. Ах, какая, ох, какая, языки сощелкали, в яркий свет себя макая.

не столкнусь с тобой в метро я, и не убежусь пешком. Здесь ползала землю роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

Но чего не будет точно, ни по просьбе, ни на спор. В самом издыхании ночи, в самый шабашный разбор. Передушен, напомажен, зябко окунаясь в дым. Твой окурок рядом ляжет с недокуренным.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

История о Калине на радио «Шансон». Знаете, как в народе говорят, кто с Калиной дружен, тому врач не нужен. Витамина С в ней больше, чем в лимоне, да и других витаминов и микроэлементов очень много. Калина, между прочим, поспевает в зависимости от региона. На юге в конце августа, в средней полосе, как в Москве, в середине сентября, в ноябре, на Урале и Сибири вообще в первых числах декабря.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Укротитель тигров, Карлос Брешани, морские львы. 12 сентября в Самарском цирке. 0+.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Граули. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: начала века. Москва, 103.0 FM.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: памятью растерзанный утес. Я нашел любовь в глазах миндальных, памятью растерзанный утес.
1: Уж точно будет что удержать в памяти после поездки вместе с Михаилом Шафутинским на наш фестиваль «Бархатный шансон». И другие артисты тоже будут. Все подробности на сайте radioshanson.ru найдете. Для лиц старше 18 лет отправляемся мы с 24 по 30 октября отдыхать на берег Турции, на Средиземное море. Рассчитывайте, что будут у вас 6 ярких музыкальных вечеров с красивыми песнями и, может быть, даже с танцами. Ямочки на щечках дальше на Радио Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
4: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
6: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
7: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
6: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
7: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
6: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
7: Только бипедастр с собой захватить.
8: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

свет. Твой голос изменил

0: Значит, ты уйдешь.
1: Подумай сам.
0: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
1: Ну, кто тебе сказал? Ну, кто тебе сказал?
0: А если вдруг гроза?

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
0: Ну, кто тебе сказал? Ну, кто тебе сказал?
1: А если вдруг гроза

0: Сергей Любавин воспел «Чужую любовь» на волне хорошего радио. Знаете, что Сергей говорит? Если человек артист, если душа у него по-настоящему поет, иногда даже место само может подсказать, какую песню нужно исполнить. «Увидеть Париж» — это уже следующая композиция, которая звучит на волне хорошего радио. И в этой песне в том числе услышите голос Тамары Кутидзе.
1: Растворяем.

0: Париж и жить.
1: Реклама. Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Люк.

0: шансон.
1: В Москве 11 часов. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Яблоки стали самым импортозамещенным фруктом. Также крупные российские торговые сети увеличивают долю других местных овощей и фруктов на полках, сообщает ТАСС. Доля российских яблок в крупных магазинах приблизилась к 90%. Импортный картофель также активно вытесняется отечественным. Доля иностранной картошки в магазинах сократилась в два раза. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране ощущается дефицит яблок и призвал подумать над этим и как следует поработать. Красная икра и рыба подорожают. Об этом предупредил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он объяснил это аномально низкой путиной в текущем году. Дешевле, чем раньше, продукция точно не будет, резюмировал глава объединения. Ранее Рослрыболовство заявило, что темпы вылова лососевых отстают от прошлогодних в 2,5 раза. К красной рыбе относят семгу, горбушу, киту, нерку, форель, кижуча и чавычу. Самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли предлагают геодезистам. В среднем 100 тысяч рублей в месяц. Согласно опубликованной РИА Новости информации, также в число высокооплачиваемых профессий вошли сварщики, крановщики, инженеры-технологи, операторы станков, инженеры-механики и бурильщики. Средняя зарплата у них превышает отметку в 100 тысяч рублей. Каждый третий россиянин после выхода на пенсию планирует жить на доходы от недвижимости. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, при этом наиболее частым сценарием остается сохранить жилье для детей или внуков. Так ответили 44% опрошенных. Среди тех, кто рассматривает продажу недвижимости на пенсии, мужчин оказалось больше, чем женщин – 63% против 37%. Чаще всего такой сценарий допускают жители Москвы, Казани, Самары и Новосибирска. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 86 рублей 59 копеек. Евро стоит 100 рублей 57 копеек, цена юаня – 12,88. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

согрешить и вместе согрешить с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла, забыть ее не хватит сил.

Там под окном ЗК проталина тонка, и все, что недолго, моя весна. Я радуюсь, что здесь хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

0: Но не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Ну, тут можно добавить, что к 11, судя по наблюдениям, у нас хороших песен меньше не стало. 11.06. Столица, в студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Вот Владимирский Централ в эфире побывал, а еще в ближайшие минуты «Братан» зазвучит. И ни к чему нам беды и печали тоже услышим.
0: А докурка в банках пухнет.

0: реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вот тут мы вам спешим на помощь. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время для лиц старше 18 лет.

осталась до отражения моих глаз.

0: Реклама.
1: Невероятное цирковое шоу «Балаган». Индийский слон, тигры и львы. Иностранные дрессировщики из Гватемалы и Италии. Экзотические птицы, таксы, акробаты и гимнасты. С 14 сентября в Самарском цирке. 0+.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Бархатный шансон. История. 2021 год. Россия. Сочи.
1: Черное море, белый пароход. А я приехал в Сочи на денежный.

собой гитара, и тоска тебе не пара, вечно длится день. Тонус в норме без зарядки, и в цене чужие грядки.

при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье. Бросить все, уехать что ли, только некуда.

Это верно, беззаботные и беспечные. Мы когда? Когда торжества, когда праздники. Вот следующие выходные Салихард будет праздновать День города, 431-ю годовщину со дня основания столицы Ямалы. И Александр Маршал пообещал, что приедет песнями своими этот праздник поддержать. Как раз композиция «Беззаботная» Александра Маршала и звучала на волне хорошего радио. Ну, а на очереди два браслета, потому что музыки много. Шансон один.

Мне колечко да с браслетом, мне колечко да на счастье.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
2: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому.
3: Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
9: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: белой карете.
1: Впрочем, не только на белой карете, используя все доступные виды транспорта, коллега Ирина Сотникова, для того, чтобы добраться вовремя до студии «Хорошего радио». После выпуска новостей услышите Ирин голос. Ваш покорный слуга Андрей Петров. Попрощаюсь уже до следующих выходных. Ни в коем случае не грустите, не скучайте. Да, с песнями радио «Шансон» это и невозможно. Просто громче делайте приемник.
0: Всем пока!

0: радио «Шансон».
1: В Москве 12 часов. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Минтранс поддерживает проект строительства моста на Сахалин. Вопрос находится в фокусе внимания министерства, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что этот проект очень дорогая история не только за счет строительства самого моста, но и из-за всей прилегающей инфраструктуры. При этом он подчеркнул, что сделать мост на Сахалин необходимо. Многие россияне, на которых возложена обязанность выплаты этой алиментов, погасили соответствующие задолженности. Причина – нежелание попасть в реестр злостных неплательщиков, сообщила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, еще до принятия соответствующего закона между первым и вторым чтениями количество должников по алиментам снизилось на 20%. Депутат отметила, что сейчас в стране действуют десятки законов, которые регулируют вопросы, связанные с выплатой алиментов. Однако механизма, который мог бы исключить возможность уклонения от выплаты, пока не существует. Туристы из России в Шанхае предпочитают заниматься шопингом. Также они интересуются местной едой и исторической архитектурой, сообщает ТАСС. Наибольшим спросом пользуется электроника, например, смартфоны и ноутбуки. Также популярна спортивная и премиальная одежда топовых брендов. По данным китайской стороны, турпоток из России в Шанхай за 7 лет вырос на 300%. Таким образом, Россия заняла второе место по количеству туристов в Шанхае. Впереди находится только Южная Корея. В Роскачестве раскрыли пользу маринованного имбиря для здоровья. По информации издания «Газета.ру», там отметили, что корень снижает холестерин и нормализует давление, а также обладает рядом других полезных свойств. Также имбирь способствует ускорению обмена веществ, а регулярное употребление его способствует снижению плохого холестерина и артериального давления. Однако не стоит забывать, что маринованный имбирь содержит уксус, сахар и соль, поэтому рекомендован не всем. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 15 градусов, давление 739 миллиметров, максимальная температура днем плюс 16. Возможен небольшой дождь. Виталий Байкалов, радио «Шансон».

0: завидным постоянством в нашей душе любимые песни. Ну, а в эфире радио «Шансон» они идут своим чередом. Евгений Григорьев открыл новый час. В столице 12 часов и 7 минут. Продолжит маэстро Михаил Шуфутинский. А меня зовут Ирина Сотникова. Поздравляю вас всех с днем города Москвы. 879 лет исполнилось нынче столице. Конечно, процветания и любящих горожан пожелаем ей. Ну, а вам, дорогие мои, прекрасного выходного дня в компании «Шансона».
1: Потемнеет серебро, померкнет золото, поизносятся и вещи, и слова –

0: Шансон. Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

уж, скоро наступят эти самые холода, снега. Дети, кстати говоря, ждут их с удовольствием, в отличие от нас с вами. Но пока еще на календаре 6 сентября, день выходной, а это значит, что я жду сообщений в наши мобильные выходные. Присылайте их по единому номеру +7 909 955 1030.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Укротитель тигров, Карлос Брешани, Морские львы.
2: 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон-парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон-парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану, описать.

касается переписки, есть у нас уже сообщение в мобильных выходных. Здравствуйте, хочу передать привет своей любимой мамочке Оле. Мы с ней сейчас занимаемся закрутками. Закрутки — дело, конечно, хорошее. Это нам Татьяна написала, ну, что у вас все получилось. Я думаю, что с музыкой радио «Шансон» обязательно так и случится. Прямо сейчас группа «Воровайки». Ой, тетя!

0: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио Шансон представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ребята, все будет путем. Ребята, все будет путем.

Ближайший концерт группы «Рождество» пройдет 19 сентября в Туле. Концерт этот 12+. Вы бронируете билеты заранее. 19-е, кстати говоря, это суббота. Прекрасная возможность и на выступление попасть, и отдохнуть на выходных. Посмотреть, опять же, тульские самовары. Радио «Шансон» вещает в Туле на частоте 107,5 FM. Москва 103,0. Ну, а мы с вами переходим вместе в новый час на «Шансоне».

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск Самара».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

песке рисую, мелом я тебя целую. Смело ты тону в твоих глазах, память зажигает свечи, тихо подкрадется вечер, а действительность калечит. Жаль, что не

0: голосуем.
1: В Москве час дня. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Программа социальной газификации успешно реализуется по поручению президента России Владимира Путина. При этом она изменила качество жизни миллионов граждан, заявил вице-премьер Александр Новак. Программа была запущена в 2021 году. Благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ к своим участкам в сельской местности. Льготным категориям государство помогает подвести газ прямо к домам. Российские фигуристы заняли весь пьедестал соревнований в Токио. В турнире «Киносита Групп Кап» соревновались спортивные пары. Золото завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебряные медали получили Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. Бронзовые – Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Пары выступали в нейтральном статусе. Турнир проходит с 4 по 6 сентября на арене Токио Тацуми Айс Арена. Организатор – Федерация конькобежного спорта Японии. Больше половины россиян не нашли отечественную альтернативу ушедшим из России брендам. Согласно данным, имеющимся у РБК, при этом 41% респондентов покупали иностранные товары с доставкой из-за границы. Несколько раз за год, а треть всего 1-2 раза. Наиболее востребованными среди опрошенных оказались спортивные бренды и марки масс-маркета. Четверть респондентов заявили, что за этот период вообще не покупали иностранных брендовых товаров. Самыми редкими языками народов России являются и тельменский, и медновский алеутский. У них осталось по одному компетентному носителю, сообщили РИА Новости в Институте языкознания Российской академии наук. У нескольких языков осталось менее 10 носителей. Среди них уэльтинский язык на Сахалине, удыгейский в Хабаровском крае, южно-юкагирский язык в Якутии, южно-селькупский в Томской области и водский язык в Ленинградской области. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 86 рублей 59 копеек. Евро стоит 100 рублей 57 копеек. Цена юаня 12 рублей 88 копеек. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

Я за ней и рыскал, и бродил. Колесо мое у ног ее вертелось. Я ее, ей-богу, не любил.

девочка растрепанная. Вдрызг дождь тебя славит в трубах водосточных, а еще слеза фонарных брызг на глазах твоих сверкнет звездой полночной. Путь твой от жилья и до жилья

0: площадка уличная.
1: Доброго дня всем красоткам и красавчикам. С вами Ирина Сотникова. День воскресный у нас сегодня. Прекрасен он тем, что можно никуда не спешить, спокойно, расслабленно в таком режиме выполнять какие-то домашние дела, а то и просто поваляться на любимом диване с кино, сериалом, может быть. Ну и, конечно, найти минуту, чтобы написать нам в наши мобильные выходные +7 909 955 103 0 и передать приветы любимым, близким, родным.
2: Мы с одноклассницей загорелой

даже дома. Ее отец был секретарь райкома. Но разве мог он распорядиться, чтоб мы друг друга

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну вот ж не знаю, хулиган или нет, радиослушатель, который написал нам сообщение в мобильных выходных, это Александр. Здравствуйте, радио Шансон. Передайте, пожалуйста, привет Наташе Супруновой, моей жене. Ну вот, тем не менее, с любовью. Послание. Так, Миша сообщает следующее. Передаю привет Гавриловой Наташе. Она борется с грибами. Успеха ей в заготовках. Знаете, просто представила эту картину, такой блокбастер. Нападающие грибы. Ладно. Привет из солнечного Магнитогорска Зыкову Сергею Геннадьевичу. Это от Александра Сергеевича сообщение. Вы, пожалуйста, тоже пишите. +7 909 955 1030. Номер единый. Можно отправить сообщение в мессенджер Макс или же просто смс-ку. Ничего

0: Реклама.
1: Невероятное цирковое шоу «Балаган». Индийский слон, тигры и львы. Иностранные дрессировщики из Гватемалы и Италии. Экзотические птицы, таксы, акробаты и гимнасты. С 14 сентября в Самарском цирке. 0+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

пробудились все чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать.

по рельсам колеса. Стучат и стучат, увозя тебя далеко. Я знаю,

0: и очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем?
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил.
2: Михаил Круг на шансоне. В мобильных выходных есть сообщение также для тезки, для Михаила. Передайте, пожалуйста, поздравления дорогому мужу, папочке, Вербицкому Михаилу с профессиональным праздником Днем Газовика. Пусть в доме будет тепло, а на душе светло. Вот, кстати говоря, один из поводов для программы «Только для вас» на шансоне. Она начнется в 15.00 по Москве. Всех причастных радио «Шансон» поздравляет, конечно, Михаила тоже. И по такому случаю послушаем Александра Розенбаума.
3: Под зарю вечернюю солнце к речке клонит.

0: Самсон. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать. Премьера. Абхазская рыбалка. Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: собой держись и к прекрасному тянись. Несмотря на непогоду, вчера и сегодня в столице развернулись праздничные площадки, всевозможные мастер-классы, соревнования, концерты, мероприятия в парках и музеях. И вот Николай Расторгуев и группа Любэ порадуют гостей и жителей Москвы сегодня в Лужниках. Категория концерта 0+, вход свободный, так что всем добро пожаловать. Ну а эфир радио «Шансон» далее продолжит Ирина Круг. Я же, Ирина Сотникова, перехожу вместе с вами в новый час на «Шансоне». 13:50, точное столичное.
1: Остановись, послушай, не спеши.

0: Реклама.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
0: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России не планируют введение лимита на внесение наличных через банкоматы. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, пишет ТАСС. При этом весной Минфин сообщал, что ограничение на внесение не более 1 миллиона рублей в каждом банке по отдельности может заработать осенью. В то же время в общественной палате предложили установить лимит в 100 тысяч рублей на выдачу наличных в банкоматах. По мнению общественника Вадима Попова, мера могла бы помочь в борьбе с мошенничеством. В честь открытия первого участка Рублёво-Архангельской линии московского метро выпустили серию тематических карт «Тройка». Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса. Для проездных было разработано несколько дизайнов, 5 фотографий станции нового участка. В их число вошли деловой центр, Шелепиха, Звенигородское, Народное ополчение и бульвар генерала Карбышева. Напомню, накануне Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок графитовой ветки от делового центра до бульвара генерала Карбышева. Второй участок до Липовой рощи планируют запустить в 2027 году, а следующий – в 2030. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Все песни только для вас в исполнении Михаила Бублика прозвучат в том числе и на легендарном фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча состоится в Турции на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября. Распахнет для всех любителей жанра свои двери отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Все подробности есть на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Чуть позже эфир шансона продолжит Федя Карманов. Он также является участником фестиваля «Бархатный шансон». Ну а прямо сейчас послушаем Катю Огонек. Композиция под названием «А ты далеко». Ну а я здесь рядом с вами. Проведем вместе ближайшие несколько часов. Меня зовут Ирина Сотникова. Желаю вам прекрасного воскресного дня. Thank you.

0: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Обязательно будет лучше, чем вчера. У нас есть сообщение в мобильных выходных. Любимое радио «Шансон». Передаю привет мужу Петру. Аришка, люблю тебя. Всем хорошего настроения на остаток дня. Так, Олечке Егоровой из деревни Корякова Костромского района передает привет муж. Сообщает: люблю тебя очень сильно. Юлия Зорина пишет следующее. Приветствую вас из Перми. У нас сегодня целый день идет дождь. Вы не поверите, в столице тоже сегодня как-то сыро, мокро. Вчера в нашем Кировском районе состоялся замечательный праздник. Сотни людей пришли полюбоваться салютом, который запускали с баржи. Было очень красиво. И я хочу выразить огромную благодарность организаторам. Передаю также привет своим близким, мужу Якову, дочке Даше, Димке, Косте, Евдокии, Стасу, Ирине и всем, кто меня узнал.

0: улыбнешься осторожно.
1: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту. Позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее напишите заявление в банк. Укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию. Подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании. Не теряйте времени.
4: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
5: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист Бутырки Михаил Борисов и Александр Граули. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

надо мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: Тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с ней был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся, врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Песня 62-го года в исполнении автора Владимира Семеновича Высоцкого. И старые добрые хиты, и новые песни мы теперь с вами можем слушать в приложении Яндекс.Радио. Если вам уже есть 18 лет, ищите радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь в нашей компании круглосуточно. Эфир далее продолжит Алена Петрова. Петербургу привет. Кстати, есть у нас сообщение из северной столицы. Александр Анатольевич пишет. Возвращаемся из дачи. Посылаю канистры добра, удачи и позитива любителям шансона всем мира. Спасибо.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
3: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на Т-банк.ру. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк».
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 48 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарные утренние 2D шоу на солнечном побережье, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Алексей Петрухин и Алла Рид на волнах самого душевного радио, радио Шансон. У нас есть еще сообщение. Поздравьте, пожалуйста, кузину Валентину Владимировну. Это поздравление от внуков и правнуков. Желаем ей счастья, удачи, самое главное, здоровья. Радио Шансон. Хочу поблагодарить Сигаева Игорька за то, что он завез меня в больницу, подождал, и сейчас мы едем обратно. Игорек, спасибо тебе большое. Это от Белько Галины сообщение. Далее продолжим в программе «Только для вас» передавать ваши поздравления и приветы.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
0: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Разум.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. МВД напомнили правила возврата водительских прав после лишения. Водителям необходимо дождаться окончания срока наказания, сдать теоретический экзамен и погасить назначенные штрафы. В некоторых случаях потребуется медицинское заключение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства. Указанные требования также распространяются на удостоверение тракториста-машиниста. В госавтоинспекции отметили, что невостребованные права хранятся в течение 3 лет, после чего могут быть уничтожены. На мост.ру появился сервис проверки учетной записи перед онлайн-голосованием. Он покажет, доступна ли пользователю такая опция, а также как подготовить учетную запись на портале. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. В дни выборов совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в городе смогут выбрать любой из доступных форматов. Проголосовать онлайн на странице elect.mos.ru, через электронный терминал на любом избирательном участке или традиционно на участке по месту регистрации. Дистанционное электронное голосование доступно пользователям с полной учетной записью. Рынок цифровых книг в России в первом полугодии вырос на 10% и в денежном выражении составил почти 12 миллиардов рублей. При этом динамика роста замедляется. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли. Драйвером остаются текстовые книги при снижении темпов роста аудио. Специалисты отмечают, что сейчас на рынке много бесплатного контента в подписных сервисах. Из-за этого стоимость и ценность книги упала. Дальнейший рост спроса на книжные электронные сервисы будет зависеть не от новых пользователей, а от частоты потребления, среднего чека, новых способов монетизации и новых форматов контента. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 86 рублей 59 копеек, евро – 100 рублей 57 копеек, юань стоит 12 рублей 88 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа

вот она, собственно, началась. Программа ваших приветов и поздравлений только для вас. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. У нас сегодня 6 сентября. Как мы с вами уже выяснили, день газовика сегодня. Но, в общем, этот праздник звучит как День работников нефтяной и газовой промышленности. Так что всех поздравляем, кто сегодня отмечает свой профессиональный праздник. Желаем, конечно же, крепчайшего здоровья. Еще у нас с вами сегодня день рыжих людей. Рыжеволосым красавицам и красавцам можно передать приветы. Именины отмечают Денис, Арсений, Георгий, Петр и Максим. А еще 6 сентября день озера Байкал. Вот самого глубокого, между прочим, озера планеты. Его максимальная глубина достигает 1642 метров, а возраст оценивается примерно в 25-30 миллионов лет. Именно здесь находится около 20% мировых запасов пресной воды. Такие вот дела. Поэтому прямо сейчас мы с вами слушаем песню, которая так и называется «Байкал». Исполнит ее Евгений Григорьев и Александр Дюмин. Ну, а я жду ваших поводов, ваших приветов на единый номер плюс 7909-955-1030. Сообщение можно отправлять в мессенджер Макс. Вообще во все доступные мессенджеры можно писать. И смс-сообщение также отправляйте. Конечно, не забывайте о подписи.

0: Сезон реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой. Рождественской звездой, быть может, снегом на окне.

0: Продолжается дневной выпуск программы «Только для вас». Я зачитываю сообщения, которые приходят на единый номер +7 909 955 103 и 0. Любимое радио «Шансон», передайте огромный привет нашим родным и друзьям в город Орел из Республики Карелия от семьи Анущенко. Целуем, скучаем. Передаю привет моим друзьям из разных городов нашей необъятной страны. Мы едем с дачи с мужем Ильей и Шарпеем Соней. Крайняя неделька перед отпуском. Всем добра и мира. Это написала Елена из Королева. Я желаю вам хорошего отпуска. От Надежды из Онеги есть сообщение. Любимое радио «Шансон». Прекрасный радиоведущий. Всех с днем города. И вчера, и сегодня, и всегда. Моя жизнь тесно связана с Москвой. У меня о москвичах только теплые воспоминания. И, если можно, в знак признательности, благодарности всем москвичам, лучшим радиоведущим, песню в исполнении группы «Лесоповал» Рахманинов. С удовольствием.
1: Мы все умы. Музыки во власти, но в этом мире не блиц. Менялись ритмы и пристрастия, и список действующих лиц. Но был на зависть всем звучащим

нас, простите всех. Да вас на поприще великом я даже взглядом не дорос, и перед вашим светлым ликом стою с букетом малых роз. Но был на зависть всем звучащим один, а близко никого. С тех пор, как чудом настоящий,

0: Реклама.
1: Укротитель тигров, Карлос Бришани, морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода, рисует на земле круги.

Группа «Кино» в программе «Только для вас». Мы с вами тоже движемся только вперед. И вот какое поздравление прилетело на наш единый номер +7 909 955 103 и 0. Хотим поздравить свою дорогую доченьку Арину с десятилетием. Любим тебя, наше солнышко. Будь здоровенькой и счастливой. Ну, а мы тебя во всем поддержим. С любовью, твои родители. Радио «Шансон» присоединяется также. Поздравляем. Сообщение к нам прилетело из города Волгоград. От Александры. Добрый день. Всех поздравляю с праздником нефтяной и газовой промышленности. Отдельно передаю привет зятю Виктору, дочери Наталье. Мы собираем виноград. Вам отдельный привет, Ирина. Спасибо большое. Всем мирного неба над головой. Так, пишет нам еще Леночка Карабанова из Рязани. Передает большой пламенный привет в Санкт-Петербург Наумову Александру Анатольевичу. Желает прекрасного дня, чудесного настроения, любви, позитива. И вам тоже привет от меня. Спасибо большое. Вам, Леночка, тоже большой пламенный привет и вашей маме. А еще 6 сентября 1973 года родился советский и российский певец, музыкант, поэт и композитор Юрий Шатунов. Знала его вся страна без преувеличения. На его песнях выросло не одно поколение. И прямо сейчас предлагаю нам с вами послушать песню «Розовый вечер» на шансоне. Юрий Шатунов.

0: Ярослав Сумишевский в программе «Только для вас». Много чего, конечно, мужчина обещает, но вот я обещаю, что сообщение, которое вы напишете, ну, еще в течение, скажем так, 10 минут я обязательно зачитаю. Итак, сегодня день рождения у моей любимой мамы, Ларьковой Татьяны Владимировны из города Северодвинска. И также ее профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности. Ничего себе совпало у вас. Желаю ей крепкого здоровья, безграничного счастья и успеха в делах. Твой самый любимый, любящий, дорогой человек, сын Сергей Ларьков. Так, у нас есть привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги, от всего коллектива охотоугодия «Русский лес». Поздравляем с днем рождения Владимира, нашего друга, участника клуба. Владимир, желаю тебе огромного здоровья, хороших трофеев, ну и всего, что ты захочешь, пусть все загаданное сбудется. С днем рождения. Передаю привет моим родным, Николаю, доченьке Машеньке, сестренке Людмиле. Мы едем из города Павловска в Воронеж. Хочу сказать, что очень сильно их люблю. Так, передайте, пожалуйста, привет в город Урюпинск. Поздравления с днем рождения моему двоюродному брату, Егорскому Максиму. Вот, к сожалению, без подписи. Пожалуйста, не забывайте подписываться, это правда важно. Добрый вечер. Уже где-то вечер. Хочется передать привет Волковой Людмиле Александровне. Она уже второй день копает картошку. Сил ей, бодрости и хорошего урожая. Вы знаете, вот Людмила не одна. Я читаю уже, сколько людей у нас сейчас занимаются этим важным делом, выкапыванием картофеля. Передайте, пожалуйста, привет моей мамочке Оле огромной. И, если можно, поставьте песню Стаса Михайлова. Ну вот и все. Прямо сейчас в эфире шансона Стас Михайлов.
1: Дорогой сказочных огней я шел, пытаясь отыскать одну тебя из сотни тех. Но, видит Бог, не повезло опять. Я отгоню

0: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

И золотых, и любимых, и всяких-всяких разных замечательных за мужчин. Вика Цыганова на шансоне у нас уже заканчивается, к сожалению. Программа приветов и поздравлений на шансоне. Я зачитываю уже оставшиеся сообщения. Итак, передаю привет любимому мужу Станиславу, нашим детям Ксюше, Герману, Савочке. Люблю вас. Добрый день. Передаю большой привет своему любимому Даниилу и мужу Павлу. Они у меня самые лучшие. Пусть у них все будет круто. Их мама и жена Мария Федотова из города Анапы. Передайте огромный привет Валерию и Елене Даниловым. Хорошего отдыха в Анапе, опять же. Любимое радио, передайте, пожалуйста, привет настоящим любителям и ценителям шансона. Отдельный привет Леночке Карабановой, ее маме Галине, а также всем, кто меня узнал. Здоровья, добра, позитива, любви. Это Наталья из Долгорукова нам пишет. Радио «Шансон». Мы едем с дачей. Хочу передать привет своей жене Светочке. Я тебя очень люблю, пишет нам Роман. И еще одно сообщение. Передать привет моим родителям Алене и Вячеславу от их младшей дочери. Пожалуйста, не забывайте о подписи. У нас вот столько сообщений, и все как-то вот родителям, детям. А конкретно от кому и кого не пишут. Вы пишите. Мы повторим программу в 21:00 по Москве. Вот тогда и нужно писать в программу только для вас. Ну а далее продолжает эфир группа «Браво».

0: Реклама.
1: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
2: «Максидом».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
3: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

объяснить. Не хлопай дверью, уходи, не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне сказать тебе,

0: Самсун.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В столичном регионе активизировались мошенники, обманывающие покупателей подержанных автомобилей. Их завлекают объявлениями о продаже машин по низкой цене, однако в салоне выясняется, что указанная стоимость действует только при оформлении кредита, а при оплате наличными цена вырастает в несколько раз. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров. Также перед показом автомобиля продавец может настаивать на подписании предварительного договора с авансом до 500 000 рублей, который удерживается при отказе от покупки, что является незаконным. Эксперты рекомендуют заранее запрашивать проект договора купли-продажи по электронной почте и внимательно изучать его. На ВДНХ завершили комплексную реконструкцию фонтана под макетом ракеты-носителя «Восток». Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. Специалисты демонтировали старую чашу, а на ее месте создали новую конструкцию, в которой установили современное оборудование. По периметру фонтана разместили латунные таблички, напоминающие о знаковых событиях в истории астрономии, ракетостроения и освоения космоса. По словам мэра столицы, по вечерам здесь будут проходить светодинамические представления. Под музыку одни струи воды будут подниматься до 35 метров, а другие вырисовывать невероятные формы. Минтранс ускорит сертификацию гидропланов частных авиастроителей. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По словам министра, на недавнем совещании с Минпромторгом производители показали свои разработки. Среди них есть гидропланы, способные садиться на реки и озера с невысокой стоимостью. Они рассчитаны на 6-9 мест. Никитин отметил, что такие суда могут быть востребованы для малой авиации на Дальнем Востоке. Если их проверка пройдет успешно, сертификацию планируется провести в кратчайшие сроки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +15 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: вы простите.
1: Вы простите
0: меня.
1: Ну а когда же, когда еще приходить друг к другу в гости, встречаться с родными и близкими, если не в выходные? Сегодня ведь день воскресный. Михаил Круг и Вика Цыганова открыли новый час на радио «Шансон». Ну, если вдруг по каким-то причинам у вас не получается встретиться с друзьями, можно всегда передать привет в наших мобильных выходных, написать сообщение на единый номер +7 909 955 103 и 0. Меня зовут Ирина Сотникова, я с удовольствием это сделаю. Ну а далее послушаем уже Ирину Круг. Бокал Бакарди на «Шансоне».
2: Пятничный вечер включай, эффект

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Маэстро Александр Розенбаум на шансоне «Мой брат». Есть у нас еще сообщение в мобильных выходных. Привет, любимое радио, это ваша Макарова Валентина. Хочу передать привет моим любимым родным, близким, всем Макаровым, Федоровым, Горенковым. А еще я теперь буду флористом, пишет Валентина. Буду буду дарить людям радость и красоту, как и давно мечтала. Всем любви, добра, мечтайте, мечты сбываются.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

Время пролетает быстро, и кажется, забыл ее. Она живет и мечет искры, уже на сердце не твое.

чудесный сон. Все было не так, как обычно. Я села в последний вагон.

казалось, что слезы. Все сломано, все утекло. Надежды, сомнения и грезы.

еду, не зная куда, не зная куда, не знаю. А сердце велит мне сойти, вернуться туда, где любимый. Но где же мне силы найти, чтоб сразу забыть

ни вакуум. Все это осталось, как горестный сон. А там за окном только дождь и луга. Я еду

0: Новейшая композиция, которая появилась на волнах радио «Шансон» совсем недавно. Денис Майданов и Татьяна Буланова, Москва, Санкт-Петербург. Мы слушаем радио «Шансон» в северной столице на волнах 104.4 FM, Москва, 103.0. Далее у нас в эфире Любовь Успенская, чуть раньше Михаил Шуфутинский, ну а прямо сейчас Алексей Брянцев, история под названием «Тебя касаясь».
1: Такси, букет.

дышу и растворяюсь в твоей красоте. А просто я завожусь, тебя касаюсь, теряясь, влюбляясь. Ты знаешь, я не дышу

0: я не дышу и растворяюсь в твоей красоте, а просто я завожусь, тебя касаясь, теряясь, влюбляясь. Ты знаешь, я не дышу и растворяюсь, купаясь в тебе.
1: Радио «Шансон». Реклама.
2: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера. Абхазская рыбалка. Каждый вторник в 19.00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
3: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только пипедастр с собой захватить.
1: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: памятью растерзанный утес.
1: Михаила Захаровича Шуфутинского присвоено таки звание народного артиста. Наконец-то! Соответствующий указ президент России подписал 3 сентября. Согласно ему, звание было присвоено за заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Конечно, от всего коллектива «Радио Шансон» мы сердечно поздравляем Михаила Захаровича с давно заслуженной, между прочим, наградой.

0: Реклама.
1: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
2: «Максидом».
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи,
4: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: «Муз-ТВ» новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
6: В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре – редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь. Обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство – легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
7: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск Самара».
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: голосом.
1: 17 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Временные ограничения в российских аэропортах стали короче. Это произошло благодаря слаженной работе Росавиации, Минобороны и спецслужб, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что приоритетом в любом случае остается безопасность пассажиров, но России есть чем ответить и защитить транспортные объекты. Ранее глава Минтранса заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и аэропортов. Искусственный интеллект может ускорить производство лекарственных препаратов. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости. Ранее стало известно, что власти Китая одобрили к выпуску инновационный препарат от COVID-19. При его разработке использовались и технологии. По словам Онищенко, они выступали в роли вспомогательного инструмента. Нейросети могут помочь обрабатывать большие объемы информации, собирать данные и анализировать их. Однако ключевые задачи все равно выполняет человек. Короткое бабье лето придет в Москву в середине следующей недели. В четверг ожидается до плюс 26 градусов. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что такая температура не будет рекордной для этого дня, но ожидаемые показатели аномально высокие, на 10 градусов теплее положенного. При этом в среду в столице столбик термометра поднимется до плюс 21 градуса, однако земля не прогреется, что приведет к обилию роз и туманов. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Всем, у кого только начался или продолжается отпуск, огромный привет. Ну и завидуем, конечно, немного. Многие проводят его в солнечном городе Сочи. Истории о том, что частенько случается на курортах, Сергей Трофимов открыл новый час на шансоне в столице 17.05. Я приветствую вас в этот воскресный день. Меня зовут Ирина Сотникова. Проводим его вместе в компании любимых исполнителей.

Дуэтная работа Стас Михайлова и Сергея Жукова на шансоне. Ну, а еще больше жанровой музыки ждет вас на легендарном празднике всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». 14 ноября уже зажигаем по полной, подпеваем любимым артистам и танцуем до упаду. Самые доступные билеты на танцпол. Именно там стираются границы между сценой и залом. Так что добро пожаловать в лайв-арену. Но все это случится с теми, кому уже исполнилось 12 лет. Подробности на радиошансон.ру.

0: Реклама.
1: Невероятное цирковое шоу «Балаган». Индийский слон, тигры и львы. Иностранные дрессировщики из Гватемалы и Италии. Экзотические птицы, таксы, акробаты и гимнасты. С 14 сентября в Самарском цирке. 0+.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

И сегодня посижу до упада. Мне тепло от белых роз, и обратно на мороз неохота. Время есть, чего

небо. По неделям вьюги и метели, у дороги

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать пар.

Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи, а капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный бой, корабль кренится наш. Спасите наши души, человечки! Но крикнул капитан на абордаж. Еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля. Готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля. Они мешают схватке бесшабашной, и крысы думали, о чем не шутит черт, и тупо прыгали, спасаясь от картечи, а мы с фрегатом становились борт-борт. Еще не вечер, еще не вечер. Лицо в лицо, ноши в ноши, глаза в

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать

0: 12+.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Воровайкин, шансоне только что. В финале этого часа мы с вами послушаем еще Таисию Повали, но прежде Авраам Руссо и Рада Рай на шансоне. Я же, Ирина Сотникова, с вами прощаюсь, вернусь уже во вторник, ждите вечернее шоу «Городские встречи». Ну, а эфир уступаю очаровательной Рите Виноградовой. Всем хорошего воскресного вечера. Набирайте сил на предстоящую рабочую неделю. Пусть она будет плодотворной. Всем пока.

0: Реклама.
1: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
2: «Максидом».
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: шансон.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году увеличится до 7860 рублей в день. Прибавка будет более 1000, потому что в текущем году максимальная выплата составляет 6827 рублей. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Как пишет ТАСС, фактически размер больничного зависит от среднего заработка и продолжительности страхового стажа. Так, от 8 лет и более пособие составляет 100% среднего заработка, но не может превышать установленного максимума. Студентам надо ставить задачи, которые можно решить только самостоятельно, без искусственного интеллекта. Об этом ТАСС заявила председатель комиссии Общественной палаты по просвещению Ольга Галышенкова. Она призвала не запрещать использование ИИ в образовании, а адаптировать учебный процесс к новым реалиям. Основной упор следует делать на задачи, требующие творческого подхода, личной позиции и критического мышления, которые алгоритмы пока не способны имитировать. Россиян призвали не выходить из своего аккаунта Apple ID по указанию посторонних. Об этом предупредил начальник пресс-службы МВД по Москве Владимир Васинин, пишет ТАСС. По его словам, просьба выйти из учетной записи может быть частью мошеннической схемы. Выполнив инструкции злоумышленников, владелец устройства рискует потерять доступ к аккаунту, после чего аферисты могут использовать полученные данные для давления на жертву, включая шантаж фотографиями и персональными данными. Эль-Ниньо может вызвать резкое потепление в европейской части России. Об этом известием сообщили в Институте океанологии. Речь о естественном природном явлении. Оно возникает периодически примерно в течение 2-7 лет и характеризуется повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Вот так празднично начинается мой эфир на радио Шансон. Хит на все времена, на все праздники, на все настроения. Рюмка водки на столе. Григорий Лепс, а у микрофона я, меня зовут Рита Виноградова. Тем временем, в воскресенье, маленькими, но уверенными шагами все-таки близится к своему вечеру. И я хочу пожелать вам сегодня самого простого, наверное, самого важного, чтобы рядом были люди, с которыми приятно, спокойно, а на душе было радостно и светло. Не думайте пока о понедельнике, о будильнике, о рабочих делах, а мы поставим хорошую музыку здесь, на радио Шансон. Музыки много, Шансон один.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
4: Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

скрежета весна. А где тут нежный май? И клен не смотрит вслед, поникший и устал.

сегодня у Москвы особенный день. Столице исполнилось 879 лет, свежа и молода. И Москва у каждого своя. Для кого-то это Кремль, Красная площадь. Для кого-то родной двор, метро после работы, пробки, бешеный ритм движения. А может быть, любимая кофейня, улица, по которой когда-то гуляли. Делитесь, что для вас город Москва. Пишите на наш номер +7 909 955 103 0. Я хочу пожелать столице много счастливых лет, а каждому москвичу найти свое маленькое счастье.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре, в Доме офицеров, «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов, Владимир Черняков и Ева Амурова, Рада Рай и Руслан Швыдченко, экс-солист Бутырки Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас. 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
2: Значит, опять домой.

0: же, как был. Лишь виски посидели, я такой же, как был. Лишь виски посидели.
1: Музыки много, шансон один.

0: нашей дочки смех.
1: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Группа «Сектор Газа» в эфире. Сейчас я хочу передать большой привет всем нашим регионам, тем, кто слушает радио «Шансон» в больших городах, маленьких поселках, тем, кто дома, кто в дороге, на работе или возвращается к семье. Москва, Урал, Сибирь, Поволжье, Юг России, Дальний Восток. Мы сегодня вместе. И от всей души желаю вам спокойного воскресного вечера, здоровья вашим близким и хороших новостей. А далее наш эфир продолжит Юрий Барабаш.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: 12+.
1: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: А как важно, чтобы были те, кто скажет «я рядом». Так вот, радио «Шансон» всегда рядом. Мы очень хотим, чтобы ваша осень была яркой и веселой. Приглашаем вас, дорогие наши, на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября в столичной лайф-арене и самые доступные билеты на танцпол, где можно поймать настоящую атмосферу праздника, потанцевать от души. На сцену выйдут любимые артисты, а возрастное ограничение 12+. Послушаем одного из участников, дорогого Михаила Шуфутинского.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
0: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Российские туристы начали активно бронировать поездки в Грузию на сентябрь и октябрь. Это происходит, несмотря на снижение количества летних туров, пишет РИА Новости со ссылкой на местных туроператоров. По их словам, востребованы как индивидуальные, так и групповые туры. Отмечается, что спрос распределяется по сезонам, а осенние месяцы традиционно пользуются популярностью у путешественников. Тем временем почти 30 новых островов в России появились за 15 лет из-за глобального потепления. Как пишет Москва-24, новые территории находятся на севере страны. Их появление связано с таянием ледников и отделением участков суши. Крупнейшие из них из островов находятся на земле Франца Иосифа и занимают около 200 квадратных километров. Это чуть меньше площади Ярославля. Отмечается, что появление новых территорий может иметь и практическое значение. Благодаря этому Россия получает возможность расширить экономическую зону в Арктике и на Крайнем Севере, а на новых участках могут находиться залежи нефти и газа или открываться доступ к новым рыбным ресурсам. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: А знаете, есть такая маленькая воскресная ошибка. Начинать вечером переживать о понедельнике. Стоп, не нужно. Понедельник наступит на нас сам, без нашей помощи. Сегодня еще воскресенье, поэтому желаю вам успеть насладиться этим вечером. Конечно, послушать любимую музыку. Александр Новиков «Через мгновение». Помнишь, девочка?
1: Помнишь, девочка, гуляли мы в саду. Я бессовестно нарвал букет из роз.

0: Дай бог памяти. В каком это году?
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

взгляды. Мы все с тобой прекрасно понимаем. Холодный чай и смятая постель, что нам пора, увы, напоминаю. Закрою дверь и будто не слыхал я шепот твой бессонными ночами, как будто губ твоих не целовал. Все это сон, и он пришел случайно. Москва слезам не верит, пускай опять все по кругу.

Я завтра буду вновь себя ругать, что мы сказать о главном не сумели. Тебе слезу так трудно.

только до утра. Прошу, не плачь, Москва слезам не верит. Москва слезам не верит.

по слезам не верь. Пускай опять все по кругу.

закрыли глаза, моргнули, или это сменилось на сентябрь? Сегодня уже дождь в столице, прохлада и мысли о том, что ждет впереди. А завтра в Москве будет не очень комфортно. Всего плюс 12 днем. Дождь. И не забывайте зонтики, пожалуйста, нигде. Или покупайте дополнительные. Я свой вчера благополучно потеряла, поэтому сегодня у меня, как вы понимаете, сложный день.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров. Карлос Бришани. Морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
4: Другие точно знают. Иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья.
0: «Битва поколений». Пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

замужем. Почему этот город построен здесь, в таежном краю? Сосны высят

0: только не боялись мы его.
1: Михаил Круг в эфире Душевного радио. С вами в этот вечер Рита Виноградова. Я очень рада быть с вами на одной волне. Пусть ваш вечер будет мягким, теплым, даже если за окном прохладно и дождь. Берегите себя. Специально для вас легендарная песня от группы «Лесоповал».

из 6.

0: Эко-видео 12+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

города, полустаночки, провода, бездорожье и снег. По краям с позараночку паутинки рек. А за далью осталось прошлое, время вольное, золотое. Поменялись березки с соснами здесь на самом краю земли. Огоньки в поле светятся, в стороне небосвод дугой. А земля, она тоже вертится, и быстрее весной. Жаль, но больше уже не воротится.

0: дышать так хочется здесь, на самом краю земли. Здесь, на самом краю земли. Здесь, на самом краю земли.
1: Александр Маршал с ностальгической композицией «Города полустаночки». Вы выбираете место, а мы выбираем музыку. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Хотите, слушайте дома, хотите в машине, а может быть в путешествии. Берите любимые песни с собой куда угодно. Включайте Яндекс.Радио, оставайтесь с Радио Шансон. Музыки много, шансон один. Информация для лиц старше 18 лет. А прямо сейчас для вас Стас Михайлов. «Я верю».

0: шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Число мошенничеств в России снизилось на треть. При этом средний чек аферистов вырос, а сценарии стали более изощренными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов финансового рынка. Также сохраняется высокий уровень замалчивания. Граждане не обращаются в банки или полицию по факту хищения денег. Отмечается, что по итогам года, скорее всего, снижение количества мошеннических атак продолжится. В Госдуме предложили упростить продажу жилья, приобретенного на средства мат-капитала. С такой инициативой выступила депутат Татьяна Буцкая, пишет РИА Новости. По ее словам, сейчас снижается процент семей, которые вкладывают материнский капитал в покупку квартиры. Раньше это направление занимало первое место, теперь третье. Как пояснила парламентарий, семьи опасаются, что после покупки квартиры с мат-капиталом у них не будет свободы действий, потому что при продаже или обмене жилья требуется разрешение органов опеки. Оно зависит от субъективного мнения сотрудников организации. Открытие Рублево-Архангельской линии в столичном метро сократило путь до центра для 500 000 москвичей. Транспортное обслуживание улучшилось в районах Пресненский, Хорошово, Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский парк. Об этом сообщили ТАСС в столичном Дептрансе. Также новая линия должна разгрузить Звенигородское шоссе и проспект Маршала Жукова. Напомню, накануне Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок графитовой ветки от делового центра до бульвара генерала Карбышева. Треть россиян не могут отдыхать без дела. Им важно заниматься чем-то полезным, спортом, учебой или культурными мероприятиями. Результаты такого исследования приводит Лента.ру. Еще 20% опрошенных не могут не отвечать на рабочие сообщения во время отпуска, а четверть респондентов вовсе не способна полностью отключиться от работы. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, Радио Шансон.

Городские встречи, старый мотив, подмосковный вечер, спальный массив, ледяные горки, крики ребят, встретил

0: Снегирь нахально на проводах. Как дела? Нормально?
1: Да, как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги куем. Сегодня что?
1: Суббота.

0: как сказать?
1: Слушай, может завтра, может начать?
0: Нет, все, прощай.
1: Золоткой упала с неба звезда. Что не загадала?

0: молчишь? Ну что ты молчишь?
1: А мы не молчим. Позитивный дуэт продолжает. Приятный вечер. Евгений Григорьев, Инна Наговицына. Городские встречи. Сегодня Москва может быть разной. Где-то праздничной, где-то шумной, где-то очень тихой, дождливой. Сегодня поздравляем столицу с днем рождения. На портале пришло сообщение. Хочу его зачитать. С днем рождения, моя родная Москва. Я рожденная в Питере, но осознанную жизнь прожила в Москве. Люблю ее до безумия. Разделяю все добрые слова миллионов людей. Люблю тебя навсегда. Твоя Валентина. А далее Иван Кучин.
2: На багульник весеннюю ночь мои сны белым снегом легли. Вот на саночках катится дочь и, смеясь, исчезает вдали. Я за ней, но забрежет рассвет. Вдруг пойму, аж заноет плечо, что вся сон ее вовсе нет, что она не родилась.

смысла все позабыть и жить ради своих детей, чтобы они, как цветы средь зимы, засияли цветением глаз, чтобы они были лучше, чем мы, и, быть может,

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

какие пронзительные песни, Катя Огонек. А я спешу напомнить, что еще есть шанс попасть в отпуск мечты, где будут и любимые артисты, и море, и музыка, и море музыки. Радио Шансон приглашает на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября. Совсем скоро уже, вот. Мы не успеем понять, как наступит октябрь. Пройдет на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступит любимые артисты: Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин. И это еще не все. Давайте отправимся в путешествие вместе для лиц старше 12 лет.

выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

вечеринке мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей, но в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. Ну, в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. На старой кухонке немного посидим, о том о сём и ни о чем поговорим.

забот не в проворот. Холостяков куда-то черт еще несет. Мы как пушинки одуванчика порой. Летим за счастьем, а оно не за горой. Мы как пушинки одуванчика порой. Летим за счастьем, а оно не за горой. На старой кухонке немного посидим, а дома сём и ни о чем поговорим.

Хрущевки старенькой, где вся родня жила, как деду с

После такой песни хочется пожелать каждому из вас, чтобы ваша кухонька в прямом и переносном смысле всегда была наполнена теплом, разговорами, смехом и людьми, которых вы любите. И пусть, несмотря ни на что, у нас остается привычка замечать хорошее, улыбаться людям. Сейчас Сергей Трофимов. Очень светлая песня. «Я привык улыбаться людям». Музыки много. Шансон один.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глоб.

0: ВК-видео 12+.
1: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 48 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Андрей Косинский. «Не было любви, а у нас будет». Я обещаю. В следующем музыкальном много любви, признаний, поздравлений, любимых песен. Я жду всех и каждого. Уже вижу ваши сообщения с нетерпением. Их зачитаю в начале следующего. А через мгновение Алена Петровская. «Сердце бьется в закрытую дверь».

если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберет, плох он или хорош,

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, и тут про таких не пою.

пришел он с тобой, как в бой. На вершине стоял хмельной, значит, как на себя сошел.

Музыки много, шансон один. Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Москва, лучший город Земли. И кажется, после этой песни особенно хочется сказать, как же здорово, что у каждого из нас есть свой город, тот самый родной, любимый, знакомый до мелочей. А москвичи и гости столицы продолжают отмечать важный праздник. День города 879 лет в Москве. И мы, в свою очередь, конечно, признаемся в любви нашему городу. По традиции открываем программу только для вас. Плюс 7 909 955 103 и 0. Принимаю ваши сообщения, ваши признания и приветы. И уже прилетели письма. Спешу их зачитать. Добрый вечер. Хочу передать привет любимому, лучшему мужу Сергею Перевезенцеву. Люблю тебя очень. Все будет хорошо. Ты самый лучший муж и папа. Твоя Лю подписалась. Здравствуйте. Хочу поздравить семью Дмитриевых с Днем города. Привет, любимое радио. Хочу сказать важные слова любимому человеку Валерии из города Твери. Милый мой любимка, спасибо, что ты есть. Любишь меня, оберегаешь. Я ценю каждый день с тобой. Вот как я люблю эти романтичные нотки. Ой, добрый вечер, любимое радио. Спешу поздравить себя и своих наших работников нефтегазовой промышленности. Короче, с днем газовика. Всем здоровья, счастья, любви, успехов, удачи, особенно противоаварийных работ и легкой службы.

0: 12+.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
3: для вас. А хорошее настроение мы сегодня ловим вместе с любимыми песнями и вашими приветами, и, конечно, улыбками на волне «Радио Шансон». Едем домой с дачи. Передайте огромный привет моему любимому мужу Андрею Диеву. Зай, я очень тебя люблю. Спасибо за все, ты у меня самый лучший, написала нам Ольга из города Санкт-Петербурга. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого мужа Михаила с днем рождения. Ему вчера исполнилось 55. Желаю крепкого здоровья, исполнения желаний, надежных друзей, оптимизма, благополучия, мирного неба. Все будет хорошо, написала нам Анна, и мы ей, конечно, верим. Привет, любимое радио, поздравляю всех москвичей с праздником, с днем города, уюта в домах, благополучия, исполнения желаний. А еще сегодня праздник, день нефтяной и газовой промышленности. С праздником всех! Здоровья, благополучия и пусть сбываются мечты. Макс Алафузов из Санкт-Петербурга. Спасибо большое за это поздравление. Хочу передать привет мужу Никите. Ты самый лучший, заботливый и любимый мужчина. Спасибо за то, что ты всегда рядом. Твоя поддержка, любовь делает каждый день счастливым. Люблю тебя. Твоя Настенчик из Севастополя. Вот читаю сообщение, опять начинаю верить в любовь. Ой, пишет вам Надежда Ивановна из Тулы. Сегодня отмечают праздник газовщики и нефтяники, с чем хочу их поздравить. Хочу сказать слова благодарности этим людям за то, что они работают в этой отрасли и за их нелегкий труд. И мы, конечно, радио «Шансон», присоединяемся к поздравлениям и желаем всего самого-самого лучшего.

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей. Купола и полумрак площадей. Да потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Да потому что кроме слухов пустых,

прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агучава нам тихонечко поет, охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке –

0: песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд.
1: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

упустите момент, дорогие радиослушатели. Прямо сейчас мы передаем привет и здесь, плюс 7-909-955-103-0. Добрый вечер, радио Шансон. Передаю огромный привет своей жене, Быкасовой Екатерине Юрьевне, а также Быкасовой Людмиле Васильевне. И огромный привет Марковой Евгении от Сергея. Хочу поздравить с днем рождения моего сына Максима. Очень его люблю, а также передайте привет моим любимым мужчинам, мужу Никите и старшему сыну Ване. Здравствуйте, любимое радио Шансон. Поздравьте Диану и Дмитрия Быковых с 6-летием свадьбы. Желаем им прожить так же дружно, душа в душу, до золотой свадьбы. Спасибо большое. С днем города всех москвичей, семья Смирновых. Дорогой радио Шансон, вам самого наилучшего. Спасибо вам большое, что вы нам тоже желаете всего хорошего. Хочу передать привет нашему самому лучшему мужу и отцу Сергею Перевезенцеву. Ты наше все, мы тебя очень любим. Дочь Елизавета, сын Арсений, жена Людмила.

Наш портал +7 909 955 103 0 принимает ваши теплые и нежные письма. Осталось немного времени, поэтому успевайте сказать главное, пишите. Добрый вечер, радио Шансон. Передайте привет в СПК «Дружба солнечной» в Поторе моим девочкам, любимой мамочке Галине и самой лучшей соседке Лене. Сидим, отдыхаем без садовых работ благодаря ливню, который прошел днем. Всем доброго вечера, спокойной ночи и всего самого наилучшего. Вот действительно, не бывает же худо без добра, да? Прошел ливень, и значит, можно отдохнуть. Спешу поздравить моих родных за то, что они просто рядом. Моя мамочка, мой папа, моя подруга Леночка. Я газовик, меня с праздником они поздравляют. Ну и от меня поздравления не аварийной работы всем нашим. Просто много-много удачи. Даниловка, Пензенская область, Оксана написала. От Елены хочу передать привет своему мужу Илье. Он у меня лучший, сейчас слушает ваше радио. Любимая радиостанция, поздравьте мою супругу Ирину с днем нефтегазовой промышленности, написал Александр. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше, и радио Шансон теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов, самого народного жанра, дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам, включайте радио Шансон в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один. Для лиц старше 18 лет. А следующая душевная песня для вас, дорогие, для вашего настроения. Эх, осень на дворе. Что делать? Нужно друг друга поддерживать. Уютного, теплого вечера всем и каждому.

вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоте.

Дорогой радио «Шансон», бригада сварщиков с объекта ЕДЦ-2 передает большой привет Юмашеву Константину с пожеланием ему успехов и удачи. С уважением, Сергей Сергеевич написал. Хочу поздравить с днем рождения, с днем нефтяника Татьяну Ларькову из города Северодвинска. Крепкого здоровья, улыбок, приятных мгновений, чтобы жизнь была наполнена позитивом. Далее, привет любимому мужчине Ивану из Беларуси. Хочу пожелать ему хороших рейсов. Надеюсь, ты меня помнишь и любишь. Твоя Саша из города Орел. Конечно, помнит, конечно, любит. Иван. Далее, поздравьте, пожалуйста, всех москвичей с днем города Москва. Всем прекрасного настроения в этот праздник. Нефедова Татьяна. Благодарим вас, Татьяна. Хочу передать огромный привет любимым жене и сыну. С любовью, их папа Павел, город Анапа. Заранее благодарю. И вам тоже всего-всего самого хорошего. Меня зовут Рита Виноградова. Спасибо всем за слова, привет и поздравления, признания. Мы завершаем нашу программу с пожеланием быть счастливыми сегодня и всегда. Григорий Лепс, я счастливый, как никто.

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск» Самара.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
2: Крестик надену, перекрещусь я. Ах, гулять так гулять. Крестик надену, перекрещусь я, будет что вспоминать. Крестик надену, перекрещусь я, эх, была не была. Если б ты знала, знала, родная, как же мне ты нужна. Если б ты знала, знала, родная, как же мне ты нужна.

навеки не со мной. Ты уехала, если все было игрой. Что ж, не весело я, крестик надену, перекрещусь я. Ах, гулять так гулять, крестик надену, перекрещусь я. Будешь что вспоминать, крестик надену, перекрещусь я. Эх, была не была, если б ты знала, знала, родная, как же мне ты нужна. Если б ты знала, знала, родная,

Я сорвался, и на год добавили срок. На часах стрелки встретились, било 12. Ты все ждешь, и чем дольше

0: Поздний вечер в столице. Всех с любовью приветствую. Кстати, интересно, что россияне все чаще воспринимают здоровье не как тему на потом, как мы привыкли, да, а как ежедневную привычку в исследовании ВЦИОМ среди самых популярных способов заботы о себе, профилактическое обследование и своевременное обращение к врачу. И здесь хочется пожелать вам не только здоровья, но и внимательности к себе. Иногда организму нужен врач, иногда выходной, иногда сон, а иногда просто несколько часов без телефона.
1: Если было бы можно, я б всю душу свою промотал у цыган. Ах, если было бы

Реклама на радио «Шансон».

0: 12+.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек, 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Евгений Кемеровский. «Осень в Москве». Очень атмосферная песня. «Дождливая столица». Воспоминания, любовь и, конечно, легкая грусть. А уже прямо по курсу готова группа «Сентябрь». Расскажет нам, а что шепчет погода.
1: Слухи тают в сиреневой дымке. В облаках тонут мачты антенн. И каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: «Большая любовь» от дуэта Николай Басков, «Любовь Успенская», «Романтика». Как нельзя кстати, я думаю, сейчас самое лучшее время дарить друг другу тепло, выражать чувства и, конечно, большой любви каждому, кто сейчас рядом. А если вы еще не встретили свою мечту, то все впереди, все сложится, и ваш человек будет рядом. Может быть, вот-вот уже этой осенью встретите свою судьбу.
1: Небо надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. Больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
0: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
2: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
0: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: столице 22 часа 49 минут. И мы плавно из вечера, уже вот такой ранняя ночь и поздний вечер. А завтра начинается новая рабочая учебная неделя. Однозначно она будет насыщенной. Пусть обязательно принесет неожиданную радость. И очень хочу вас попросить, не бойтесь хороших перемен. Иногда жизнь сама открывает двери, в которые мы боялись подойти. Родителям, учителям терпения и сил, конечно. С вами в этот выходной на волне радио «Шансон» была Рита Виноградова. Пока-пока.
1: Знаешь, боль не навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать. Собирая душу по фрагментам, ты же видишь, это не закат.

скучаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман. Случайный роман, случайный роман. Почему же так сердце?

хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это

0: музыки много, шансон один.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

если был я богат.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

Знаем, мол, слыхали. Вот ребята твою на этап собрали. Таня стопку приняла, отряхнула платьице. Сейчас такая жизнь пошла, пусть все к черту катится. Дни хрустальные прошли, золотые ночи. Мех коллеги унесли, ваши, между прочим. Проглотил я эту боль и сказал: красавица, она мне нет, позволь, и тебя касается. Даже друг твой, как его, ну, что был завбаза, так теперь он, ого-го, в мафии, зараза. Разжрел капитан.

говорят, угнали. Что ж, пора героев стих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка. Я ведь тоже их любил.

0: Реклама на радио «Шансон». Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Опять в Ичман меня непруха привела, и воронок меня везет, а не трамвай. Сквозь белый город, незнакомый, как Шанхай.

я ее бы почитал. Стоит в глазах она, холодная, как лед. Кусочек неба и на вышке пулемет.

Я не хочу сказать, а хочется стопоря, что лучше было мне податься в слесаря. Ну кто, как стеклышко прозрачный, господа, меня бросайте, вот вам камень и айда.

ветру холодном друг, и жарой несносной бился, слов красивых было впрок.

Владимир Семенович, какая вам разница, неужто нельзя было дольше пожить? Ведь нам с этой жизнью без вас трудно справиться, ну разве что взять и о ней позабыть. А как тут забудешь, когда все по-прежнему? Мы также грыземся, воруем и пьем, а кое-кто сильно скучает по-прежнему, не нравится время, в котором живем. Окрысившись в злобные, невнятные полемики, они как балласт на подъем нелегки, погрязли в ненужной словесной истерике, им никогда не нырнуть под

Владимир Семенович, надеюсь, вы слышите, и к нам не утратили свой интерес. Так, может быть, все-таки что-то напишите, и нам пропоете однажды с небес.

вместо солнца. По утрам глаза твои, а вместо неба

разбить. Хочу любить.

Украинская стая. Мне очень часто хочется уснуть и слышать только то, что ты моя. По телу дрожь, в огне душа горит, а рядом ты и наше счастье без лимит. А вместо солнца по утрам глаза твои, а вместо

вместо солнца. По утрам глаза твои, а вместо...

Его не манит гламур и костюмчик неброский, всего милее ему.

набираемся сил из всех сухожилий. Но сегодня, опять как вчера, обложили меня

охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лаются и торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных

матерых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы тарфоны, кровь на снегу и пятна красные флажков.

сердца. Ни двора, ни кола, ни меча, ни щита мне пожить, как другим, не придется. Нищета, нищета, нищета, мы друг другу ничем не обязаны.

пел под гитару, а ты в этот миг по карманам. И руки по локти, да пусто, до самого дна. Я пропустил через горло глоток окаянный, сплюнул с презрением,

сердце в осколки разбило воскресную рань. Этим внесла в свою жизнь препозорную лепту. Душу хоть Богу отдай, а ты все-таки дрянь.

Мой милый, останься еще на часок. Я перед зеркалом, лист тот мое отражение. Где-то слетел, откуда не помню уже. Как в новобрачную ночь не хватает терпения. Если увижу девчонку в одном неглиже,

да только в душе утихая, гаснет потихо, и все же огонь надо брать.

0: Реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

знаешь, в общем, наши здесь и не такие уж родные. У каждого свои дела, заботы, дети, ностальгии. Я тоже вроде бы прорвался. Работа, дом, Берлин, друзья. Вот только как заноза в горле, на шее цепочка.

надо мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня, иди. Но то, что не любила ты меня, прошу,

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

Им так хотелось любить. На их земле невезучие, им так хотелось любить. Все страхи преодолев, им так хотелось, что вот лишь только выдался случай, они упали в любовь, друг друга не разглядев. Им так хотелось, что вот когда представился случай, они упали в любовь, друг друга даже не разглядев. Но это лишь полбеды. Любой астролог вам скажет, союз огня и воды почти всегда обречен, и сколько им вместе быть, лишь только время покажет. Но им хотелось любить, и звезды тут ни при чем. А сколько им вместе быть, конечно, время покажет. Но им хотелось любить, и звезды тут совсем ни при чем. Причем тут только любовь земная и неземная. Когда довольно двух слов или касание руки, и двое сходят с ума, совсем друг друга не зная. Любовь приходит сама, и всякий раз вопреки, а двое сходят с ума, совсем друг друга не зная. Любовь приходит сама, и всякий раз всему вопреки, приходит из ничего, чтоб каждый мог отогреться. Но что забавнее всего, приходит, не уходив, поскольку Бог есть любовь, ей просто некуда деться. Бог все связал из любви, себя на всех разделив, поскольку Бог есть

уделив им, как хотелось любить. Рай в шалаше обустроив, им так хотелось любить. Всем звездам наперекор Бог вертит веретено. А что до наших героев, вы не поверите, но... Вы не поверите, но... Вы не поверите, но... У них любовь до сих пор, ведь им хотелось любить. Им так хотелось любить.

мой порт, ты мой берег. Ты добро и правде мера. Как я верил, как я верил. Но сегодня не могу. Уезжай, сказала грустно. Мне с тобой на сердце пусто. Жизнь идет, а боль отпустит. И глаза не лгут. Колесики, колесики везут меня вдоль просеки. Колесики, колесики, головушка, держись. Колесики, колесики, вы никогда не спросите. Вы никогда не спросите, зачем мне эта жизнь. Отгорела, отзвенела, унеслась туманом белым. Наша грустная новелла стольких долгих трудных лет. Взгляд родной такой близкий, и волос пахучих искры. Но сегодня словно выстрел прозвучало «нет». Колесики, колесики везут меня вдоль просеки. Колесики, колесики.

как закат на синий вечер, как ложится шаль на плечи. В этом мире все не вечно, но кого теперь?

везут меня вдоль просеки, колесики, колесики, Галушка, держись, колесики, колесики, вы никогда не спросите, вы никогда

0: носите, вы никогда не спросите, зачем мне эта жизнь?
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

чего еще сказал. Я хлопнул дверью и, уйдя из Праги, отправился на аэровокзал. Даешь билет из греков на варяги, а там пинжак вельветовый сидит. Он взял мой пачпорт, глянул на пометку. А ну давай, давай, проваливай, бандит, а то поедешь в золоченой клетке.

стекло. А я ушел, я не люблю скандалов. Я когти рвал, как белка в колесе, но вспомнил, а моя Мадонна Вера, из-за которой...

0: Юшенсон.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Конечно, можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Конечно, можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Конечно, можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто конечно, так.
2: Конечно, можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин, кам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф» Белек, правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Белек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захватить.
6: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

утро вспять разбитый сон дурной. Какой-то пришлый человек ломтями разрезал сердце.

0: Радио Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

продрогший в плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизни, радость и вообще. А я ведь я что есть, то имею, ничем таким особо не блещу. И письма к вам пишу я, как умею, и по ночам страдаю и грущу.

Я к встрече не готов, боюсь я встречи. Глаза закрою, вижу, выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер. Расскажете, а я что расскажу?

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: «Утиная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Как папиросы в тесном портсигаре хранила жизнь спрессованные дни. Нет, я не жил, я жизнь играл в ударе, и сами жглись, как папиросочки они. А, курак, мой дружок,

курил со мной, пускай я дым в аквамарин. Окурок, мой дружок, забавы миг пустяшный. Вот полетишь, снежок, и зашибишь, как змей. Окурок, мой дружок.

след ее простыл за синим долом. Но в чем беда, лишь портсигар открыть. В нем папиросы дни, и он их полон. Мне так хотелось все их разом раскурить.

саней. Что губы мне обжег и полетел за ней.

Тут у вас никак дела. Заедьте к маме, вдруг она болеет. А может, пирожков вам напекла.

ничего. Нельзя не успевать заехать к маме в дни поражений и больших побед. Нельзя не успевать заехать к маме. Вдруг соберетесь, а ее уж

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный

0: 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам.

жизни. Дай понять мне, что все хорошо. Пожалуйста.

0: ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
1: Темная ночка на радио Шансон.

Не отпускайте женщину на юг. С ней происходит все помимо воли. Забудет все, чему учили в школе. Не отпускайте женщину на юг. Не отпускайте женщину на юг. Они косят под школьниц и студенток.

природа. Не отпускайте женщину на юг. У вас весной явилось чудо вдруг. Ни на кого из предков не похоже. Да и к тому же еще со смуглой кожей.

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18.

за бараком юга люто завывала. Но теплым был лесопромхозовский куток. Страна чугунный угольно гора завала, а нам по кайфу настоящий чиферок.